0: технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

кипиш и яркие новинки. Holy Flame. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большое.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Ближе к

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
3: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костромскую область поступила новая ледовая техника. Рособорнадзор рассказал, что может находиться на столе во время ЕГЭ. Психолог объяснила, как сохранить знания школьников летом. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Для физкультурно-оздоровительного комплекса в Шарье купили новое оборудование, пишет «Кострома Тудей». В частности, там появилась ледозаливочная машина российского производства, предназначенная для использования на больших ледовых аренах, включая площадки стандартов НХЛ и Олимпийские арены. Кроме того, в комплексе теперь есть техника для ухода за покрытием у бортов. Напомню, ледовый дворец ждали долго, работы начались еще в 2022 году, но старые подрядчики сорвали сроки и контракты с ними расторгли. Открыть комплекс планируют 1 июля. Там будут заниматься группы по хоккею, фигурному катанию и конькобежному спорту. У участников ЕГЭ этого года на столе могут находиться вода, перекус, лекарства, а на отдельных экзаменах калькуляторы, словари и линейки. Это следует из документа Рособорнадзора. Так, например, на экзамены по географии, химии и биологии разрешается взять непрограммируемый калькулятор, а на математику можно принести линейку, не содержащую справочной информации. Сдающие физику могут воспользоваться и калькулятором, и линейкой, а тем, кто сдает ЕГЭ по литературе, будут предоставлены орфографические словари. Пользоваться личными словарями при этом не рекомендуется. Для сдачи экзамена по информатике участникам предоставят компьютеры с установленным программным обеспечением, а для тех, кто сдает иностранные языки, в аудиториях подготовят оборудование для устной части экзамена и аудирования. Универсального рецепта для подготовки школьников к учебному году во время каникул не существует. Об этом рассказала кандидат психологических наук Наталья Искорн. Ее слова приводит газета.ру. По ее словам, в случае сложности с вхождением в процесс после лета лучше дать детям отдохнуть в течение месяца, а после постепенно увеличивать нагрузку. Ребенку, который легко с этим справляется, можно дать перерыв на 3 месяца и предоставить больше возможностей для физического развития. Минимальным временем, которое нужно давать ученику на отдых, считается 3 недели после конца учебного года. Кроме того, для мотивации школьников в каникулы она посоветовала использовать жетонную систему, например, денежное вознаграждение или походы в интересные места. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 27 мая. Отмечается день города в Санкт-Петербурге. Нам 323 года. От всей души поздравляем всех и гостей, и жителей. Но кроме дня этого самого, общероссийский день библиотек. Знаете, библиотекари — это тоже очень важные люди в нашей жизни до сих пор. День смелых решений. У каждого же в жизни было какой-то такой случай, когда он принимал решение и сам испугался. Вот. А еще день изобретения шпрот. Вот, и шпроты хорошие, еще поди-ка поищи.
1: Латвия, родина шпрот. В 1890 году на Рижской коптильне впервые стали консервировать балтийскую кильку, укладывая копченую рыбку в металлические банки и заливая растительным маслом. В начале 20 века царские шпроты из Риги поставлялись к императорскому столу самодержца Николая II. Коптят рыбу в дыму ольховых или буковых опилок, отчего она пропитывается аппетитным ароматом и приобретает свой фирменный вот этот золотистый такой оттенок. Шпроты имеют зимнюю и летнюю укладку, это если кому-то интересно, а я думаю, что всем гастрономически, так сказать, озабоченным людям...
0: Это
1: важно. Конечно, сейчас, блин, гурманы, внимание, ушки на макушке. Летом, когда рыба живет в теплой воде, она меньше двигается и накапливает жир, поэтому у нее трескается спинка, ее укладывают животиком вверх. Так она лежит, например, на рекламных фотографиях. Зимой же рыбу укладывают спинками вверх. Кстати, тем, кто любит шпроты с икрой и пожирнее, посочнее, понежнее, соответственно, стоит обратить внимание на дату изготовления консервов. Рыбка, выловленная осенью, самая жирная. Теперь немного бухгалтерской ностальгии, естественно. В 80-е годы в Советском Союзе стандартная жестяная банка шпрот в масле, обычно, естественно, рижского производства, стоила 1 рубль 80 копеек. При зарплате средней в 120 рублей, ну, понимаете, считалось, конечно, деликатесом. Это было не дешевое лакомство. Ну, для сравнения, популярная килька в томате стоила тогда за банку примерно 33-35 копеек. Из-за высокой цены шпроты часто оставляли для праздничных застолий. И то, что мамы говорили, это на Новый год, Петрош!
0: Вот все-таки интересно, да? Рыбка, выловленная осенью, самая жирная. Ну, то есть она все лето набиралась. А вот девка, самая упитанная, выловлена должна быть весной. Да, мы же все к лету начинаем худеть весной. А за зиму набираемся, как говорится, соков. Понял, Леха, когда надо на охоту выходить?
1: Конечно, девка как береза, сочнее по весне. Вот оно.
0: А какие почки?
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Классно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
2: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
3: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
4: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
5: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
6: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
7: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49. Вторая Волжская, 7.
8: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Спонсор программы — столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха поднимется до плюс 24 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшой дождь, поэтому лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 10, а ночью до плюс 6 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное — 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 66%, согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу: улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
9: Радио «Ваня». Отличная погода.
12: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
9: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, сегодня 27 мая. В Санкт-Петербурге день города. Как мы могли мимо такого события знаменательного пройти? Да никак. И поэтому решили поговорить о том, где вы в северной столице любите гулять, бывать, ваши любимые места, точки. И это будет интересно, конечно же, всем, потому что рано или поздно каждый человек нашей большой необъятной страны обязан побывать в Санкт-Петербурге, и вот тут ему пригодятся ваши наводки. А может быть, вы живете в Санкт-Петербурге и изо дня в день ходите по одной и той же улице. Я вот, например, изо дня в день езжу по одной и той же улице от студии до дома, а вчера на одной из них снимали кино, и там ходили дамы в платьях, кареты.
1: Ой.
0: Там, да, там так красиво было. Правда, это был переулок, и я достаточно быстро проехала, но успела заметить. Ну, кавалеры вот эти вот, лошади и все дела. А вот в скверике, который у нас здесь недалеко от улицы Шевченко, там тоже снимали кино. И я прям представила себе, как какая-нибудь Наташа Ростова бежит по этому парку, развивая ее своими кудрями. Вот такая вот история, например.
1: Ребята, на самом деле Санкт-Петербург это фантастический, просто удивительный город, самый европейский город России. Вот реально идешь по улице, вдруг хоба, сворачиваешь какой-то туда в бок.
0: А там Петр Первый.
1: Там Петр Первый дает какие-то приказы Меньшикову, и ты реально оказываешься в кино.
0: Да. За что вы любите северную столицу? А может быть, вам что-то не нравится? А что? И такие тоже мнения мы сегодня принимаем. В нашей группе ВКонтакте, Радио Ваня. Еще у нас есть телеграм-канал Радио Ваня ФМ. Канал в Максе у нас также имеется, Радио Ваня. И, друзья, естественно, призы и подарки. Во-первых, лучшие сообщения прозвучат в эфире, а во-вторых,
1: автор одного из комментариев получит сертификат на любой массаж продолжительностью 30 минут от территории профессионального массажа «Промни».
2: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, отнеситесь внимательнее к коллегам, кто-то планирует свалить на вас весь груз ответственности.
2: Овны женщины, вечером вас ждут любовные авантюры или как минимум приглашение в ресторан.
1: Тельцы мужчины, не помешает навести порядок в финансовых делах, сегодня на первом месте экономия.
2: Тельцы женщины, многое в жизни покажется абсурдным, но это просто такое настроение, на самом деле все благополучно и на работе, и дома.
1: Близнецы мужчины, в финансовой сфере вас могут соблазнить на какую-то сделку или махинацию, не ведитесь.
2: Близнецы женщины, вас потянет к человеку, который всем окружающим кажется немного странным, но сердцу не прикажешь.
1: Раки мужчины, события дня ведут к карьерному росту, не бойтесь попробовать себя в новых сферах.
2: Раки женщины, чтобы избежать неприятностей в семейной жизни, вам понадобится терпение и находчивость.
1: Львы мужчины, в профессиональной сфере возможно небольшая пауза, но не спешите с выводами, все наладится.
2: Львы женщины, тот, кому вы так верили, может оказаться не таким уж милым и добрым, как вам казалось.
1: Девы мужчины, на работе может сложиться напряженная ситуация, но изменить ее уже не в ваших силах. Примите все как есть.
2: Девы женщины, есть шанс доказать избраннику свои искренние чувства. Подарок лучше сделать своими руками.
1: Весы мужчины, сначала все взвесьте, а уж потом говорите или делайте, а то риск наломать дров присутствует.
2: Весы женщины, любимый человек вас поддержит и придаст вам уверенности.
1: Скорпионы мужчины, призовите на помощь все свое благоразумие и отложите часть денег про запас.
2: Скорпионы женщины, могут возникнуть вопросы с медициной и потребоваться консультация специалистов.
1: Стрельцы мужчины, вам выгоднее быть командным игроком, только так будет достигнут результат.
2: Стрельцы женщины, посвятите максимум времени человеку, с которым чувствуете себя по-настоящему спокойно и гармонично.
1: Козероги мужчины, вам лучше отойти в сторону от любых назревающих конфликтов.
2: Козероги женщины, постарайтесь понять коллег и деловых партнеров, и успех в делах гарантирован.
1: Водолеи мужчины, контролируйте свое поведение, есть риск нарваться на еще более вспыльчивого оппонента.
2: Водолеи женщины, у вас огромные шансы встретить любовь всей вашей жизни.
1: Рыбы мужчины, вас ждут удачные переговоры и, возможно, командировки.
2: Рыбы женщины, отвлечься от насущных проблем поможет приятная встреча с родными и любимыми.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки. Сегодня среда, 27 мая, не случайно озвучил дату. Это день рождения Санкт-Петербурга. Всех поздравляю с удовольствием, потому что кто-то бывал в нашем городе, кто-то еще только собирается.
1: Вот, например, как Диана, которая пишет: «Блин, хочу в Питер». Прям так и написала. Прям в нашем канале в Максе написала.
0: И поэтому вы сегодня рассказываете о своих любимых местах в северной столице, где вы уже были, где планируете побывать, и вообще, за что любите Санкт-Петербург. Вы можете нам писать в нашем канале в Максе, радио Ваня он называется, в Телеграме, радио Ваня FM, ну и, соответственно, в нашей огромной группе ВКонтакте радио Ваня.
1: В Максе, кстати, есть уже парочка сообщений. От Макара: здравствуйте, я бы хотел посетить Исаакиевский собор. И от Эмилии, которая уже была в Эрмитаже, но мне кажется, что Эрмитаж вот так вот один раз сходить, не переходить. Это надо там, не знаю, 2 недели туда-сюда, чтобы хоть что-то как-то вот более-менее посмотреть. Это же громадная история.
0: Слушайте, да, ну, сегодня у нас традиционное возложение цветов к Медному всаднику на Сенатской площади. Само мероприятие будет закрытым, но при этом для всех желающих будут транслироваться на гигантских экранах такая поздравительная видеопрограмма, называется «Я вернулся в мой город», посвящена великим петербуржцам, поэтам, музыкантам, архитекторам, среди которых и Александр Блок, и Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Исаак Шварц, Дмитрий Шостакович и другие наши великие люди, которые прославили город и нашу страну на весь мир.
1: А вот с полудня на берегу Кронверского пролива начнут работу аж 14 интерактивных площадок. Зоны праздника, где реконструкторы познакомят желающих с ремеслами и занятиями прошлого. Среди секций будет летописание, дуэли и дуэлянты с поединками фехтовальщиков, барабанщики, мода 18 века, пушкари 18 века, в общем, чего, морская школа, юнг, в общем, чего там только не будет. Если вы на данный момент находитесь в Санкт-Петербурге, то вам, конечно же, все бы это бы сходить и посмотреть. Но самое интересное, что раз уж пришлось 27 число на середину недели, то в правительстве решили: а что это, посреди недели не все смогут. И перенесли часть праздников на ближайшие выходные, которые состоятся буквально вот через пару дней. Вы можете зайти в интернет и, конечно же, программу праздников посмотреть, выбрать для себя наиболее понравившиеся места и посетить их.
2: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru.
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор университета.

0: Мебель. Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
1: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
2: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
3: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?
6: Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области создадут карту диких пляжей. Россиянам напомнили, как получить налоговый вычет в этом году. Врачи раскрыли формулу идеального завтрака для психического благополучия. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области появится карта диких пляжей, пишет Кострома Тудей. Решение о ее создании приняли областные власти после гибели ребенка в Шарье. Кроме того, после трагедии Костромская область дополнительно усиливает силы и средства, привлеченные к организации вопросов безопасности. Профильному департаменту поручили ужесточить контроль пребывания детей без взрослых на воде, а также усилить группы спасателей в традиционных местах купания. С УМВД по Костромской области решили вопрос о максимальном приближении маршрутов патрулирования к местам отдыха детей на воде. Также на оперативном совещании Сергей Ситников потребовал от Департамента образования и науки во всех детских учреждениях провести дополнительные профилактические мероприятия с родителями и детьми, в том числе предупредить родителей об ответственности за отсутствие контроля над младшими и подростками. Налоговые вычеты позволяют вернуть до 13% от расходов на обучение, лечение и даже занятия спортом, пишет Газета.ру. Эксперты отмечают, прежде всего можно вернуть налог как за собственное обучение, так и за обучение детей. При этом важно, чтобы образовательная организация имела лицензию, а расходы были подтверждены документально. Кроме того, сюда входят как базовое лечение, так и более сложные медицинские процедуры, ключевые условия, наличие лицензии учреждения и корректно оформленные документы. Относительно новая категория вычета, которая уже активно применяется, это спорт. Важно, чтобы организация входила в утвержденный государством перечень. Также отмечу, с января прошлого года процедура оформления упростилась. Теперь ФНС может самостоятельно сформировать заявление на вычет на основе данных от организации. Пользователь уже остается только подтвердить его в личном кабинете налогоплательщика. Врачи назвали идеальный завтрак для ясности ума и психического благополучия в течение всего дня, пишет Газета.ру. По их словам, первый прием пищи должен быть таким, чтобы после него не произошло резкого скачка уровня глюкозы в крови. В противном случае человек будет более импульсивный и перегруженный, что сделает принятие важных решений более сложным и стрессовым процессом. Подобное состояние может вызвать сладкий завтрак, отмечают эксперты. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо в течение всего дня, завтрак должен состоять из белков и жиров. Тогда сахар стабилизируется, что приведет к устойчивому притоку энергии. Кроме того, важен порядок приема продуктов. Если начать с клетчатки, например, овощей, перейти к белкам и жирам, а углеводы оставить на потом, то скачок уровня глюкозы будет более плавным. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. А у нас сегодня в Санкт-Петербурге День города. И по этому случаю мы решили выяснить у вас, какие места в северной столице самые любимые ваши, где бы вы хотели побывать, если вы живете в другом городе, бывали ли у нас и что особенно отметили. Натали написала нам в нашем канале в Максе, он называется «Радио Ваня». В 2022 году была в Санкт-Петербурге, и мне все очень понравилось. Вы знаете, на домах очень интересная лепка. И когда смотришь на эти статуи, которые поддерживают те или иные балконы и все остальное, такое чувство, что они сейчас оживут и расскажут историю создания этого прекрасного города. Сама я живу в Хакасии, в небольшом селе, которое называется Боград. И для меня Санкт-Петербург показался большим, красивым. Я обязательно, обязательно, по возможности, еще раз сюда приеду.
1: Ну вот Анна Бунтикова в группе «Радио Ваня ВКонтакте» с праздником «Самый красивый город в Санкт-Петербурге». Ну, действительно, очень красиво. Были в отпуске 4 года назад, удалось побывать на Алых парусах. Это было шикарно. И большой привет всем из Ульяновска. А в этом году Алые паруса у нас в ночь с 27 на 28 июня, естественно, гигантский концерт на Дворцовой площади и 3 кордона, то есть вода будет раздаваться бесплатно внутри, вот, собственно, самой площади, но с собой ничего проносить нельзя.
0: Екатерина Сергеевна, я очень люблю мой город Орск, пишет Екатерина, хотя все говорят, что ну, ты нигде не была, поэтому сравнить не можешь, а я считаю, если видеть прекрасное в мелочах, тогда и простая ромашка, чудесный цветок. Знаете что, Катя, а у меня вот любимые мои цветы ромашки. Вот прям любимые. Я обожаю ромашки. Но вчера я увидела, как стабилизировать одуванчик. Не смейся.
1: Мамуленька, я тебя обожаю. Так.
0: Значит, смотри, берешь одуванчики, которые вот желтенькие уже перезрели и дозрели до бутончиков с беленькими, но еще не распустились, вот эти вот с беленькими.
1: Так, ловим.
0: Берешь, значит, вставляешь в этот одуванчик шпажку до самой головки, ставишь его в баночке, в микроволновку, он там раскрывается и стабилизируется. Потом его просто лаком опрыскиваешь, и все. Дело в том, что в моду вошли букеты для невесты за дуванчиков.
1: Красота какая. Да. Денис Чайников, как я люблю тебя, Санкт-Петербург. Каждый раз гуляю по Дворцовой площади, восхищаюсь твоим величием, независимо от погоды. Гулял по крышам, был в Пышечной. Это у нас Большая Конюшенная, 25. Это улица, которая выходит прямо на Невский проспект. И точно не в последний раз. С днем города тебя, Санкт-Петербург. Денис, спасибо.
0: Ну и еще одно, наверное, сообщение влезет. Впихнем.
1: Давай.
0: Архитектура Санкт-Петербурга прекрасно, пишет Екатерина. Но меня поразил гранд-макет в Санкт-Петербурге и скалодром «Северная стена». Да, вот так немного нестандартно. А что поразило вас, друзья, спрашиваем мы. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок
1: сертификат на любой массаж продолжительностью 30 минут от территории профессионального массажа «Промни».
2: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Lex» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Lex» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама.
4: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
5: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор. Анализы, УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
6: Центр комплексного развития детей «Я знаю». «Найка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
7: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
8: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
9: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
10: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шавани будет достаточно тепло. Днем температура воздуха поднимется до плюс 24 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, оно в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшой дождь, поэтому лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 10, а ночью до плюс 6 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 66% согласно сервису Яндекс.Погода.
13: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу: улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня 27 мая, день рождения Санкт-Петербурга. Ну и вы нам рассказываете, какие места в северной столице вам нравятся больше всего, а какие только планируете посетить. Сергей Хапуженков в группе «Радио Ваня» ВКонтакте пишет: «С днем вашего прекрасного города. В Питере я, к сожалению, не был, но была жена. Впечатлений выше крыши. Надеюсь, и я посетить вашу прекрасную северную столицу. Ну и привет Жуковке, всех петербуржцев с праздником. Ура, ура! Ура! И привет, Брянская область!
1: Спасибо большое. У меня есть сообщение в нашем канале в Максе, радио Ваня, от Елены. Я вот много где побывала, в Петербург так и не доберусь. Так же, как и Сергей, пишет Лена. Хотя, это моя мечта еще со школы. Очень хочется мне в Петергоф увидеть дворцы и фонтаны и устроить фотосессию в бальном платье и в парике. У меня почему-то даже мурашки побежали. Я вот представила себя в бальном платье и парике.
0: Ребят, красавица, просто чтобы вы понимали, да, Петергоф это русский Версаль. А Елена Лощилина, мы с дочкой были на весенних каникулах в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, в Русском музее, в Исаакиевском соборе, естественно. Все впечатлило, а особенно в метро. В метро у нас ездят самые красивые девушки в мире. Ребята,
1: метро у нас самое красивое в мире. Девушки у него там, посмотри на него.
0: У нас есть старт. Самая красивая станция в мире это Автово.
1: Автово. Там такие колонны.
0: Это реально как в музей просто идешь.
1: Живу я там. Угу. Ирина была в северной столице всего лишь раз. Понравилось абсолютно все. Я влюбилась в этот город. Невероятная история места так и манит. Вы знаете, я представляла себя знатной дамой во всех местах, которые посетила. Привет из Самары. Ой, а я себя тоже представляю знатной дамой постоянно. Хотя в метро последнее время не спускалась. Но, знаете, у нас вот тут вот пройдись, пожалуйста, по Малому проспекту Васильевского острова. И там себя, там и кавалера можно найти.
0: Да, и так, люди так и делают. Наталья Обруч, ВКонтакте, у меня много любимых мест в Петербурге. Ботанический сад, например, или колокольня Владимирского собора. А Санкт-Петербург еще совсем малыш, 323 года сегодня отмечают. Но это самый красивый город, всем хорошего дня, прекрасного настроения и две чудесные видовые фотографии.
1: Наташа, а вот Оксана написала, что она любит в Петербурге все, кроме климата. Но знаете, Оксана, тут тоже вот такая вот история. Я, например, обожаю. Я не могу жару перетерпеть, да. И мне, например, очень нравится. И даже вот один человек знакомый говорит: я питерская мокрица. Знаток. Я не обиделась.
2: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. У нас сегодня день города. День города, естественно, Санкт-Петербурга. 323 года исполнилось северной столице, и по этому поводу тема у нас подходящая. Что вам нравится в Петербурге? Где вы были? Что видели? Ну, может быть, где-то хотите побывать? Об этом вы рассказываете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ», и вот в нашем канале «Максе». В «Максе» Валерий отметился. Доброе утро, наши батареечки. Божечки мои. Валерий из Костромы вас беспокоит. С праздником, с Днем города. Побывав первый раз в Санкт-Петербурге, я сразу влюбился в город. Хочется снова и снова приезжать сюда. Восхищаюсь архитектурой, историей и культурой этого города. Любимые места, перечисляет Валерий. Старый Петергоф, Кронштадт, а еще передает привет сестрам из Старого Петергофа Лене и Анне Егоровым. А еще Ангелине. Всех с праздником. Вот человек правильно понял задачу. Хочешь передать привет? Сначала напиши сообщение по теме.
1: Ульяшка Брылева в группе «Радио Ваня ВКонтакте». С днем рождения, любимый город. Надеюсь, в этом году погода не подведет, и мы попадем на наш любимый концерт. Называется «Классика на Дворцовой». Ой. Ходим каждый год, я потом под впечатлением 2 недели вообще не могу отойти. Ну, действительно, это, ребят, невероятно. Это такой open air, где академическая музыка звучит, играют живые музыканты, все красиво одеты. Короче, это реально праздник не просто музыкальный, а такой какой-то, ну, общекультурный.
0: У нас тут все всегда красиво одеты.
1: У нас, понимаете, почему такое гигантское количество художников, поэтов, музыкантов, кинематографистов в Петербурге, потому что сам город напоен такой красотой, причем многослойный, что, ну...
0: И, между прочим, здесь очень просто найти себе музу.
1: Музу тоже можно найти.
0: Диана Николаевна Куйдина отметилась также в «Максе». Я в этом году впервые была в Петербурге в конце апреля. И это, конечно, волшебство и сказка. А главное, что хочется возвращаться снова и снова. Тем более, и я положила монетку на пенек с зайцем у моста в Петропавловскую крепость. Ну, это примета такая. По поводу Эрмитажа. Вот, уточняет Диана, наш экскурсовод рассказала, чтобы посмотреть все экспонаты хотя бы по минуте, нужно около, внимание, 11 лет. И это еще не точно.
2: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Друзья дорогие, внимание, уже в следующем часе у нас состоится викторина для садоводов-любителей, ну и вообще для людей, которые обожают что-то выращивать.
1: Вам необходимо дозвониться в эфир радио Ваня по телефону 325-696, код города 812, правильно ответить на вопрос нашей викторины и призы ваши.
2: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Зеленый друг легкой посадки в предыдущих сериях.
4: Мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
5: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
3: Следите за продолжением в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на Радио Ваня. Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля. Живая. Плодородная. Твоя.
2: Твоя. О, Нордпалп.
3: Реклама.
6: Электровелосипеды.

0: гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Десятки костромичей останутся без воды из-за ремонта водопровода. Россиянам рассказали, реально ли поступить на бюджет без высоких баллов в этом году. Французский геолог нашел 100 яиц динозавров возрастом 72 миллиона лет. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Кострома Горводоканал 26 мая планирует отремонтировать участок водопровода на улице Ткачей в районе дома номер 7, пишет Кострома Тудей. По информации управления ЖКХ, на время ремонта с 10 до 17 часов не будет воды в ряде домов по улицам Задорина, Подгорной, Ткачей и Юных Пионеров. Также в этом районе ограничат движение транспорта по разворотному кольцу. Галерея. Автобусы номер 1, 2, 8, 11, 57 и 66 поедут в направлении Рабочего проспекта по штатным маршрутам через ТЦ Галерея, а при движении от Рабочего проспекта по улице Задорина, Козуева и далее по установленным маршрутам. Также отмечу, на время ремонта общественный транспорт не будет останавливаться на остановке улицы Ткачей в направлении центра города. Актуальную информацию о ходе работ жители могут узнать в управляющей компании или диспетчерской службе Кострома-Горводоканал по телефону 31 47 56. В новом учебном году государство выделяет столько же бюджетных мест, что и в предыдущем годы, но перераспределяются они иначе, пишет газета.ру. Больше мест отдано на инженерное, сельскохозяйственное, медицинское и естественно-научное направление. По словам экспертов, конкуренция в рейтинговых столичных вузах растет. Проходные баллы на популярные программы будут 280+. Однако с результатом 180+ баллов за 3 предмета ЕГЭ поступление на бюджет возможно. Региональные же вузы часто предлагают не только более доступные проходные баллы, но и тесное взаимодействие с местными предприятиями, гарантированное трудоустройство и поддержку в решении жилищных вопросов. В музее парка динозавров во Франции нашли около 100 окаменелых яиц размером с небольшие дыни, пишет Лента.ру. Уникальную находку сделал геолог и основатель музея. Он предполагает, что глубже под землей может находиться еще больше яиц. По его словам, возраст их составляет 72 миллиона лет. Они относятся к позднему меловому периоду. Предполагается, что яйца отложили тираннозавры. Им удалось сохраниться благодаря нововведениям, которые происходили в этом регионе. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11. На Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 27 мая. Отмечается день города в Санкт-Петербурге. Нам 323 года. От всей души поздравляем всех и гостей, и жителей. Но кроме дня этого самого, общероссийский день библиотек. Знаете, библиотекари — это тоже очень важные люди в нашей жизни до сих пор. День смелых решений. У каждого же в жизни было какой-то такой случай, когда он принимал решение и сам испугался. Вот. А еще день изобретения шпрот. Вот, и шпроты хорошие, еще поди-ка поищи.
1: Латвия, родина шпрот. В 1890 году на Рижской коптильне впервые стали консервировать балтийскую кильку, укладывая копченую рыбку в металлические банки и заливая растительным маслом. В начале 20 века царские шпроты из Риги поставлялись к императорскому столу самодержца Николая II. Коптят рыбу в дыму ольховых или буковых опилок, отчего она пропитывается аппетитным ароматом и приобретает свой фирменный вот этот золотистый такой оттенок. Шпроты имеют зимнюю и летнюю укладку, это если кому-то интересно, а я думаю, что всем гастрономически, так сказать, озабоченным людям
0: это
1: важно. Конечно, сейчас, блин, гурманы, внимание, ушки на макушке. Летом, когда рыба живет в теплой воде, она меньше двигается и накапливает жир, поэтому у нее трескается спинка, и ее укладывают животиком вверх. Так она лежит, например, на рекламных фотографиях. Зимой же рыбу укладывают спинками вверх. Кстати, тем, кто любит шпроты с икрой и пожирнее, посочнее, понежнее, соответственно, стоит обратить внимание на дату изготовления консервов. Рыбка, выловленная осенью, самая жирная. Теперь немного бухгалтерской ностальгии, естественно. 80-е годы. В Советском Союзе стандартная жестяная банка шпрот в масле, обычно, естественно, рижского производства, стоила 1 рубль 80 копеек. При зарплате средней в 120 рублей, ну, понимаете. Считалось, конечно, деликатесом. Это было не дешевое лакомство. Ну, для сравнения, популярная килька в томате стоила тогда за банку примерно 33-35 копеек. Из-за высокой цены шпроты часто оставляли для праздничных застолий. И то, что мамы говорили, это на Новый год, петрушка.
0: Вот все-таки интересно, да? Рыбка, выловленная осенью, самая жирная. Ну, то есть она все лето набиралась. А вот девка, самая упитанная, выловлена должна быть весной. Да, мы же все к лету начинаем худеть весной. А за зиму набираемся, как говорится, соков. Понял, Лех, когда надо на охоту выходить?
1: Конечно, девка как береза, сочнее по весне. Вот оно.
0: А какие почки?
2: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: И, внимание, уже в следующем часе у нас состоится викторина для садоводов-любителей, ну и вообще для людей, которые обожают что-то выращивать.
1: Вам необходимо дозвониться в эфир радио Ваня по телефону 325-696, код города 812. Правильно ответить на вопрос нашей викторины и призы ваши.
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Реклама.
4: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха поднимется до плюс 24 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшой дождь, поэтому лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 10, а ночью до плюс 6 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 66% согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: Вершки и корешки на радио Ваня.
1: А мы все становимся зеленее и зеленее. А все почему? А потому что у нас есть набор удобрений для цветов от компании «Цимус». И мы готовы, конечно же, поделиться им с вами. Но для этого необходимо выполнить ряд условий.
2: Дозвониться до студии «Радио Ваня» по телефону 325-696, код города 812. Выбрать из двух тем вашу любимую, либо вершки, либо корешки. Получить вопрос, правильно на него ответить. И, соответственно, забрать набор удобрений для цветов от компании «Цимус».
1: А я еще раз телефон повторю. 325-696, код города 812. Играют все!
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральный. Удобрения, которые действительно работают, а также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
3: О, «Цимус».
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Вершки и корешки на радио Ваня.
1: Радио Ваня, здравствуйте, как вас зовут?
2: Роман.
1: Роман, очень приятно. Вы из какого города?
2: Ленинградская область, сейчас вот дачник.
3: Роман, у вас такой приятный голос. А сколько вам лет?
2: 45 годиков.
3: Я бы прям меньше дала. А вы не пели случайно в юности?
2: В церковном хоре только.
3: Только?
1: Считается.
3: Конечно, конечно. Вот я сразу чувствую, у человека прям со связками все в порядке. А, Роман, вы там в огороде в своем чего сажаете?
2: Ну, картошка это само собой. Угу. Ведро не больше. Кабачки, соответственно. Ага. Это святое. Ага. Морковка и огурцы.
3: Ага, Рома, цветы у вас есть?
2: Конечно.
3: Вот, мы же сегодня разыгрываем набор удобрений для цветов от компании «Цимус». А это значит, что они вам обязательно пригодятся. Но для этого вам необходимо выполнить несколько условий. Одно вы уже выполнили, до нас дозвонились. Ну а дальше у нас есть две категории вопросов. Одни относятся к вершкам, другие к корешкам. Вы выбираете, что вам ближе, отвечаете на вопросы. Пожалуйста, все радостно и ускакиваете в огород.
1: Роман, вершки или корешки?
2: То, что в земле, оно более ценно.
1: Мы так обратили внимание, что у нас корешки идут значительно лучше.
3: Не, ну подождите, помидоры с огурцами, они тоже ценные, и они ни разу не корешки. Какие вы интересные люди вообще. Вы что, салат не любите? И вот эту вот водичку от салатика с огурцами и помидорами?
2: Обожаю, особенно.
3: В ТикТоке новый тренд. Заграничные наши товарищи натирают на терке помидоры и огурцы, да. Все это перемешивают со сметаной и вот это едят. То есть вот именно водичка им нравится.
2: А зачем так издеваться над продуктами?
3: Казалось бы.
2: Нарезать и все.
3: Чтобы побольше было этой самой водички.
2: Ага,
3: вот так.
2: Что-то в этом.
1: Ну да, своя логика присутствует. Хорошо, Роман, в таком случае внимательно надо слушайте вопрос.
3: Давай еще разик.
1: Внимательно послушайте вопрос и три варианта ответа. С точки зрения ботаники, томат – это ягода, а огурец – тыквина. А к какому семейству относятся такие корнеплоды, как морковь, петрушка и сельдерей? И вот такие варианты. Капустные, марьевые, зонтичные.
2: Зонтичные.
3: Да?
1: Да.
3: Серьезно?
1: Да.
3: Я просто не знала. Это он придумал этот вопрос. Это он вот виновник этого торжества. Зонтичные, правда?
1: Да. Да, можете себе представить, да, морковь, петрушка и сельдерей – это зонтичные.
3: Ромка, так мы вас поздравляем.
2: Благодарю.
3: Благодарю. И торжественно вручаем вам набор удобрений для цветов от компании «Цимус». Но и это еще не все. Давайте-ка приветы передавать.
2: Естественно, своей супруге.
3: Угу. Зовут-то ее как? Имя есть?
2: Такое распространенное имя, на самом деле. Юля. Почему-то Юль в моей жизни очень-очень много.
3: Ну,
1: главное, чтобы главная Юля одна. Не знала о других
3: Юлях.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Мне без тебя теперь никак вообще.
4: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 27 мая. Что у нас в народном календаре? Открывай, Сидор Бокогрей. Что значит «бокогрей»? Я думаю, не надо объяснять. Бокогреем святого прозвали, потому что с этого дня перестают дуть северные ветры, вот эти вот сиверы так называемые. Ну и люди так и говорили. На день Сидора отойдут все сиверы.
2: Сиверы и ресиверы, да? Это мы вспоминаем радиотехнику особенно.
1: Но уходящий северный ветер напоследок мог причинить немало бед. Например, мог наслать последние заморозки, иней, сильные холодные ветра, которые способны погубить растения. Вот да, ту самую рассаду, над которой вы корпели последние 2 месяца, она хлобысть и, пожалуйста, улеглась, помёрзшая на землю. Мы очень надеемся, что так, конечно, не случится.
2: А также на Сидора прилетают с теплых морей стрижи и ласточки. Если они вот пораньше как прилетели, эти ласточки, то, значит, год будет очень счастливый, да? И в этот день обращали особое внимание на примету, которая послужила вторым названием сегодняшнего праздника — сидр огуречник, потому что рассаду огурцов высаживали в открытый грунт или теплицы, и если день был ясный, ждали очень хорошего урожая этих самых зеленых плодов в пупырках.
1: Но самое интересное, что если погода была холодной, то и все лето должно было бы быть таким. В Санкт-Петербурге сегодня не жарко, но, собственно, и не холодно. Очень будем надеяться, что и огурцы у нас вырастут, и помидоры, и ничего не помёрзнет. Продавцам в этот день категорически было запрещено ругаться с покупателями, грубить им, пререкаться. Особенно это касается продавцов овощей и фруктов. Так что, если вы продаете яблоки, а они у вас немного подгнили, и какой-то человек вам на это указал, не надо его бить лбом о прилавок.
2: И не надо ему делать эту маску из подгнившей клубники. Сами виноваты.
1: Именины в этот день отмечают Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим да Марк, а еще Никита, Петр и Тихон. Дорогие мужчины, в этот радостный день хочется поздравить вас с вашим днем. Ну и, соответственно, закончить уже, наконец-то, наши народные приметы.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера.
3: Все, что ты любишь на радио.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме подвели итоги первого этапа гидравлических испытаний теплосетей. Россиянам рассказали, можно ли устанавливать камеру в подъезде. Россияне назвали самых авторитетных боссов из фильмов. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме подвели итоги первого этапа гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ-1, пишет администрация города. По результатам первого этапа опрессовки на магистральных трубопроводах выявлено 23 дефекта, а на квартальных сетях 35 повреждений. Кроме того, дополнительное повреждение выявлено на магистральном трубопроводе в центральной части города в районе улицы Свердлова. Бригадами ТКК-2 уже организованы работы по устранению дефекта. Завершить ремонт планируется 27 мая, после чего горячее водоснабжение домов будет восстановлено. Информацию о проводимых ремонтах и сроках восстановления коммунальных услуг жители города могут узнать в своих управляющих компаниях, а также сведения можно получить в аварийно-диспетчерской службе ТКК-2 по телефону 64-92-49. Когда соседи устанавливают камеру на лестничных площадках, которая охватывает не только его дверь, но и соседние, это нарушает права граждан, рассказала газете.ру адвокат Зульфия Атаханова. По ее словам, установка камеры видеонаблюдения без согласия жильцов – серьезное правонарушение, которое нарушает сразу три фундаментальных права. Во-первых, нарушается право собственника на общее имущество. Лестничная площадка, стены и коридор принадлежат всем собственникам квартир на праве общей долевой собственности, поэтому использовать это имущество можно только с согласия всех собственников или по решению общего собрания. Во-вторых, нарушаются и личные права гражданина, право на неприкосновенность частной жизни. Ну и в-третьих, отмечает эксперт, самовольная установка и камеры видеонаблюдения нарушается право на защиту персональных данных. Съемка без согласия человека и сбор данных о нем незаконны. Россияне назвали самых авторитетных бизнесменов и руководителей из фильмов и сериалов, пишет газета.ру. Среди самых узнаваемых фильмов и сериалов о предпринимателях и боссах лидируют советские кинокартины. Первое место занял фильм «Москва слезам не верит». Его назвали 69% опрошенных. На втором месте «Служебный роман» с результатом 67%. Замыкают тройку «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит». Самыми харизматичными экранными бизнесменами и руководителями россияне считают Джордана Белфорта из фильма «Волк с Уолл-стрит», Тони Старка из «Железного человека» и Сильвестра Сергеева из сериала «Универ». При этом, если среди мужчин наиболее харизматичным героем оказался Белфорт, то среди женщин Людмила Прокофьевна Калугина и «Служебного романа». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11. На «Радио Ваня».

0: для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, отнеситесь внимательнее к коллегам, кто-то планирует свалить на вас весь груз ответственности.
2: Овны женщины, вечером вас ждут любовные авантюры или как минимум приглашение в ресторан.
1: Тельцы мужчины, не помешает навести порядок в финансовых делах, сегодня на первом месте экономия.
2: Тельцы женщины, многое в жизни покажется абсурдным, но это просто такое настроение, на самом деле все благополучно и на работе, и дома.
1: Близнецы мужчины, в финансовой сфере вас могут соблазнить на какую-то сделку или махинацию, не ведитесь.
2: Близнецы женщины, вас потянет к человеку, который всем окружающим кажется немного странным, но сердцу не прикажешь.
1: Раки мужчины, события дня ведут к карьерному росту, не бойтесь попробовать себя в новых сферах.
2: Раки женщины, чтобы избежать неприятностей в семейной жизни, вам понадобится терпение и находчивость.
1: Львы мужчины, в профессиональной сфере возможно небольшая пауза, но не спешите с выводами, все наладится.
2: Львы женщины, тот, кому вы так верили, может оказаться не таким уж милым и добрым, как вам казалось.
1: Девы мужчины, на работе может сложиться напряженная ситуация, но изменить ее уже не в ваших силах. Примите все как есть.
2: Девы женщины, есть шанс доказать избраннику свои искренние чувства. Подарок лучше сделать своими руками.
1: Весы мужчины, сначала все взвесьте, а уж потом говорите или делайте, а то риск наломать дров присутствует.
2: Весы женщины, любимый человек вас поддержит и придаст вам уверенности.
1: Скорпионы мужчины, призовите на помощь все свое благоразумие и отложите час денег про запас.
2: Скорпионы женщины, могут возникнуть вопросы с медициной и потребоваться консультация специалистов.
1: Стрельцы мужчины, вам выгоднее быть командным игроком, только так будет достигнут результат.
2: Стрельцы женщины, посвятите максимум времени человеку, с которым чувствуете себя по-настоящему спокойно и гармонично.
1: Козероги мужчины, вам лучше отойти в сторону от любых назревающих конфликтов.
2: Козероги женщины, постарайтесь понять коллег и деловых партнеров, и успех в делах гарантирован.
1: Водолеи мужчины, контролируйте свое поведение, есть риск нарваться на еще более вспыльчивого оппонента.
2: Водолеи женщины, у вас огромные шансы встретить любовь всей вашей жизни.
1: Рыбы мужчины, вас ждут удачные переговоры и, возможно, командировки.
2: Рыбы женщины, отвлечься от насущных проблем поможет приятная встреча с родными и любимыми.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: решающий момент. Считай, игра на радио Ваня.
1: Ну что, отгремели последние звонки в школах нашей необъятной родины, и вот впереди они, экзамены. Наверняка многие заказывали себе репетиторов для того, чтобы пройти эти испытания с достоинством. Кому-то помогли эти самые репетиторы, ну а кому-то, может быть, и не очень. А все почему? Потому что у вас не было репетитора с остальными нервами.
2: А именно такого можно найти в чате с Алисой AI, это нейросеть Яндекса, где, собственно, и появился режим, так и называется, репетитор для учеников 5-11 классов, которым нужна помощь с математикой. Более того, если вы, например, родитель, ну или просто взрослый человек, и хотите немножечко поднатаскать себя в элементарной математике, здесь тоже будет легкая, понятная помощь, что самое важное при обучении таким серьезным, точным наукам, как математика.
1: Казалось бы, зачем взрослому человеку натаскивать себя в математике? Для того, чтобы потом ребенку объяснить. Ну и самому нет-нет, да и блеснуть этими самыми знаниями.
2: Сейчас я предоставлю тебе такую возможность, пожалуйста, 7 на 8.
1: 56. Умница. Алиса объясняет материал простым действительно языком и не просто показывает вам решение, как на многих сайтах. Раз, решение тебе выпало, а как оно к этому пришло? Кто до этого что с этими цифрами делал?
2: Да, например, вот у меня всегда вызывали затруднение дроби. Что на что делить? Что на что умножать? Так вот, репетитор Алисе AI показывает поэтапно, как мы приходим вот к тому числу, которое...
1: Да, к ответу в конце-то концов.
2: Ну, конечно.
1: Ну, а мы сегодня решили устроить проверку ваших школьных знаний. Предлагаем вам позвонить в студию, решить школьную задачку, несложную школьную задачку по математике, ну и выиграть отличный приз. Яндекс-станцию на минуточку.
2: Телефон прямого эфира радио Ваня 325-696, код города 812. Я думаю, что вы запомните эту нехитрую комбинацию цифр, которая, возможно, принесет вам удачу.
0: Решающий момент. Партнер проекта ООО «Яндекс». Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-287-008-568-98.
2: Реклама.
3: Коль готовить не хотите? В Поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, сегодня среда, значит, в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит?». Что мы услышим? Какую композицию невероятную? Называется она «Нежная любовь», но не та «Нежная любовь», которая звучала в сериале «Ландыши», хотя вообще-то та, но немножечко модернизированная, сказать, более танцевальная. Я услышала действительно эту песню впервые в одной из соцсетей. Короткие видео под нее снимали люди, и она прям завирусилась. Потом я узнала, что эта песня из кинофильма «Ландыши». «Ландыши» тоже многим полюбились. Так вот, что касается нашей варианта этой «Нежной любви», которая называется «Нежная любовь 2.0». Исполняет ее Beautiful Boys и Бустерио. И вот что касается Beautiful Boys.
2: Да, группа родом из Саратова. Основатель и фронтмен коллектива Иван Подгороднев, выпускник Саратовской консерватории, солист театра оперы и балета. Годами исполнял партии Владимира Ленского из «Евгения Онегина», Вадимана из знаменитой «Иоланты» Петра Чайковского, Владимира Игоревича из «Князя Игоря» Александра Бородина, пока театральная рутина не стала слишком тесной для его творческих амбиций, поэтому он решил сам писать и исполнять свою оригинальную музыку, которая на стыке инди-рока, лоу-фай, и все это приправлено роскошным, абсолютно академическим вокалом.
1: Ну, что тут говорить? Слушайте сами, решайте сами. Кстати, заходите в нашу группу ВКонтакте, Радио Ваня, там тоже можете прослушать несколько раз эту композицию, я вот раз 10 могу прямо на повторе слушать. И выражайте свое мнение по поводу ее размещения в нашем эфире. Итак, Beautiful Boys, Бустерио, «Нежная любовь 2.0» на Радио Ваня.

поездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбираю.

0: Решающий момент. Считай, игра на Радио Ваня.
1: Радио Ваня, здравствуйте, как вас зовут?
2: Доброе утро, меня зовут Светлана.
1: Светлана, очень приятно, я Алексей, рядом со мной Варвара. Вы из какого города?
2: Из Тамбова.
3: Ого, как вы далеко забрались от нас. Ну ничего, это не помешает нам поиграть.
2: Далеко, но с удовольствием слушаю любимое Радио Ваня.
3: Да, Светочка, дорогая, у вас есть дети?
2: Да, двое. Один перешел во второй класс, вторая еще пока ходит в садик.
3: Ага. Как у вас ваша второклашка закончил год?
2: Средняя, на четверочке.
3: На четверочке. А вот хотите, он у вас закончит следующие классы на отлично?
2: Конечно.
3: Тогда вам всенепременно понадобится репетитор. Но не тот, который бьет линейкой по рукам, а тот, который без нервов объясняет вашему маленькому мальчику, как решается та или иная задачка. Как у вас, кстати, с математикой?
2: Ну, тоже, наверное, на 4 где-то.
3: Вот, а будет 5, это вот абсолютно точно. Но пока мы проверим ваши знания, если вы не против.
2: Конечно.
1: Ну, давайте попробуем. Итак, Светлана, мы дадим вам возможность решить задачку из учебника 5 класса. Мы именно оттуда ее взяли. Предложим вам 3 варианта правильного ответа. Вы выберете тот, который посчитаете оптимальным. И Яндекс-станция ваша. Договорились?
2: Договорились, я постараюсь.
1: Давайте попробуем. Итак, задачка такая. Одна тетрадь стоит 30 рублей. Мама купила 8 тетрадей. Сколько рублей заплатила мама за покупку? И вот такие варианты. 240, 2400, 800.
2: Мама заплатила 240 рублей, потому что 24 умножить на 8.
3: Светлана, дорогая, это абсолютно правильный ответ, а это значит, что вы забираете отличный приз Яндекс-станцию.
2: Я очень рада, спасибо большое, здорово.
3: И что самое интересное, Светлана, это еще не все. Вы можете передать приветы и поздравления из вашего замечательного города Тамбова и нашему, да, у нас сегодня день города, кстати, и своим родным и близким.
2: Я поздравляю, конечно же, вас с днем города. Санкт-Петербург – прекрасный город.
3: Напросилась.
2: И привет, привет моей коллеге Татьяне.
3: А, вы сейчас на работе находитесь?
2: Да, на работе.
3: Ну, скажите, подсказала вам Татьяна правильный ответ?
2: Нет.
1: Мы вас не сомневаемся.
3: Собственно, так же, как и не сомневаемся в нашем виртуальном помощнике. Алиса AI его зовут. И именно он объясняет материал простым языком и поэтапно подводит к решению с помощью обычных вопросов и пояснений.
1: Новый режим полезен и взрослым, например, чтобы разобрать с ребенком сложную тему или самому в ней разобраться. Режим репетитор доступен в веб-версии и мобильном приложении Алисы AI.
0: Решающий момент. Партнер проекта ООО «Яндекс». Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Среда, 27 мая, с днем рождения, Петербург. Вы сегодня нам рассказываете о тех питерских местах, где вам комфортно. Маргарита Милютина отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». У меня была с детства розовая мечта побывать в Санкт-Петербурге. И ура, 2 года назад посетила этот удивительный город. Я думаю, что это город любви. Ты гуляешь по нему и любишь всех, не переставая любоваться и восхищаться. Нравится абсолютно все. Вы спрашиваете, что оставило неизгладимое впечатление? Я отвечу: мое воздушное настроение, мое нежное чувство. Мое сердце теперь принадлежит этому прекрасному городу. Привет из Йошкар-Олы.
1: А у нас еще прилетел привет из Ростова-на-Дону. Особенно понравилось гулять по Петербургу. Муж повел в зоологический музей. Это мое любимое место в детстве. Мы там еще искали муху ЦЦ. После поисков решили спросить, и вот его разочарование. Она от старости рассыпалась. А я была в восторге от мамонта. Ваш город прекрасен в любую погоду. Желаю процветания. Привет дяде Сереже и его семье в Петербурге. И пожелания хорошего дня, конечно, прилагаются. Муха ЦЦ рассыпалась. Муху! Жалко.
0: Какая она хрупкая оказалась, да? Аня Канина родилась в городе Ейске. Это Краснодарский край, на берегу моря. И всю жизнь мечтала приехать в Питер. Безумная любовь к этому городу. Родители перевезли меня в 5 лет. С тех пор я всем уверенно говорила, что буду жить в Питере. И ведь живу уже почти 25 лет и никуда не уеду. Меня пытались переманить в Москву. Даже должность крутую предлагали. Но Питер — это моя любовь. Я тут все люблю. И ветер, и дождь, и влажность эту. Многие знакомые не понимают, как можно было уехать от теплого моря. А я говорю, что я питерская мокрица. Вот,
1: как и я,
0: как
1: тоже.
0: Как и ты, кстати.
1: Марианна из Екатеринбурга поздравления шлет с днем рождения нашему замечательному городу. Каждый год я приезжаю к вам на пару-тройку дней и не могу наесться, пишет Марианочка, атмосферой и видами. Ощущение всегда остается «хочу еще!». В крайний приезд впечатлила Анна Кирхи. Это просто волшебное, мистическое, потрясающее место. На следующий раз запланировала поездку зимой, в декабре. Хочу попасть в Косой переулок, в снегопад и встретить Деда Мороза. Идея из книги «Правдивая история Деда Мороза». Вот такая родилась. Да.
0: Юлия Филя в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Юля, как мы знаем, родом из Краснодара. И 16 лет назад этот город украл мое сердце, пишет Юля. «Люблю наш город всей душой, с его лужами, сыростью и белыми ночами. Он прекрасен». С днем рождения, любимый город.
1: А я приехала в Петербург в 2005 году. Вот представь себе, уже 21 год я топчу эту чудесную землю своими не менее чудесными ногами. Ну и, соответственно, обожаю и люблю всем сердцем. Ну, мне же тоже надо было признаться, в конце концов. Я родилась не здесь, а как будто здесь. А как будто мое сердце родилось здесь. Ну, останови же меня, я сейчас обниматься полезу.
2: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Огромное всем спасибо за поздравления. Мы сегодня отмечаем День города Санкт-Петербурга. И, конечно же, вы и в нашей группе ВКонтакте, и в нашем Телеграм-канале, и в нашем канале в Максе Радио Ваня отметились. Мест посоветовали, куда бы можно сходить, ваших любимых. И еще чуть-чуть ваших сообщений мы решили зачитать перед тем, как объявим имя победителя.
1: Вячеслав Касьянов в группе Радио Ваня ВКонтакте. Поздравляю всех нас с днем рождения родного Петербурга. Желаю процветания, оставаться таким же красивым, как и всегда. Моя любимая локация в Петербурге — Васильевский остров. Здесь я со Славой абсолютно согласен, потому что, ну, я просто родился на Васильевском острове.
0: Да и сейчас мы, собственно, на нем находимся.
1: Да, да, да, да.
0: Ольга Постолати. Мы с семьей были в вашем прекрасном городе в 24-м году. Постарались посмотреть многие знаковые места. Не успели заехать в Царское село. Как раз был Петербургский экономический форум. Мы посмотрели спектакль на Дворцовой «Евгений Онегин». Очень много впечатлений. В общем, надо собраться в новое путешествие. Прекрасный город Петра. Друзья, жаль, что не можем зачитать все сообщения, но вы всегда можете зайти в наши каналы и, собственно, для себя вычленить что-нибудь полезное. Победительницей мы сегодня решили назвать Ирину Асланову. С днем рождения, любимый Санкт-Петербург, пишет Ира. А еще сегодня день рождения у замечательного человека, любящего мужа моей двоюродной сестры, желанного зятя моей тетки и просто мужчина с большой буквы Андрея Альшангера. Давайте поздравим его вместе, предлагает нам Ирина. Ирина, давайте поздравим и вручим ему сертификат на массаж. Более того, Ира нам еще прислала целое стихотворение собственного сочинения про Санкт-Петербург и фотографии, сделанные собственноручно, которые можно аккурат поставить на заставку на рабочий стол вашего компьютера. Будет очень красиво. Так вот, Ирина, мы поздравляем вас, поздравляем вашего драгоценного Андрея. Пускай его промнут как следует. Кстати, аж 30 минут будет подвергаться Андрюша этому мероприятию.
1: Причем совершенно профессиональному массажу. Партнер розыгрыша «Промни» – территория профессионального массажа, восстановления, расслабления и заботы о себе каждый день. Все подробности на promni.ru, ООО «Промни».
2: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера «Мобайл Слип». На любом берегу, даже в водоохранной зоне, слип легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileslip.ru.
2: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синная, 18. Телефон 30 30 20.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325 370 300 010 153.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромскую область поступила новая ледовая техника. Рособорнадзор рассказал, что может находиться на столе во время ЕГЭ. Психолог объяснила, как сохранить знания школьников летом. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Для физкультурно-оздоровительного комплекса в Шарье купили новое оборудование, пишет Кострома Тудей. В частности, там появилась ледозаливочная машина российского производства, предназначенная для использования на больших ледовых аренах, включая площадки стандартов НХЛ и Олимпийские арены. Кроме того, в комплексе теперь есть техника для ухода за покрытием у бортов. Напомню, ледовый дворец ждали долго. Работы начались еще в 2022 году, но старые подрядчики сорвали сроки и контракты с ними расторгли. Открыть комплекс планируют 1 июля. Там будут заниматься группы по хоккею, фигурному катанию и конькобежному спорту. У участников ЕГЭ этого года на столе могут находиться вода, перекус, лекарства, а на отдельных экзаменах калькуляторы, словари и линейки. Это следует из документа Рособорнадзора. Так, например, на экзамены по географии, химии и биологии разрешается взять непрограммируемый калькулятор, а на математику можно принести линейку, не содержащую справочной информации. Сдающие физику могут воспользоваться и калькулятором, и линейкой, а тем, кто сдает ЕГЭ по литературе, будут предоставлены орфографические словари. Пользоваться личными словарями при этом не рекомендуется. Для сдачи экзамена по информатике участникам предоставят компьютеры с установленным программным обеспечением, а для тех, кто сдает иностранные языки, в аудиториях подготовят оборудование для устной части экзамена и аудирования. Универсального рецепта для подготовки школьников к учебному году во время каникул не существует. Об этом рассказала кандидат психологических наук Наталья Искр. Ее слова приводит газета.ру. По ее словам, в случае сложностей с вхождением в процесс после летом лучше дать детям отдохнуть в течение месяца, а после постепенно увеличивать нагрузку. Ребенку, который легко с этим справляется, можно дать перерыв на 3 месяца и предоставить больше возможностей для физического развития. Минимальным временем, которое нужно давать ученику на отдых, считается 3 недели после конца учебного года. Кроме того, для мотивации школьников в каникулы она посоветовала использовать жетонную систему, например, денежное вознаграждение или походы в интересные места. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Школьная дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Радио Ваня. Ближе.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костромской области создадут карту диких пляжей. Россиянам напомнили, как получить налоговый вычет в этом году. Врачи раскрыли формулу идеального завтрака для психического благополучия. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области появится карта диких пляжей, пишет Кострома Тудей. Решение о ее создании приняли областные власти после гибели ребенка в Шарье. Кроме того, после трагедии Костромская область дополнительно усиливает силы и средства, привлеченные к организации вопросов безопасности. Профильному департаменту поручили ужесточить контроль пребывания детей без взрослых на воде, а также усилить группы спасателей в традиционных местах купания. С УМВД по Костромской области решили вопрос о максимальном приближении маршрутов патрулирования к местам отдыха детей на воде. Также на оперативном совещании Сергей Ситников потребовал от Департамента образования и науки во всех детских учреждениях провести дополнительные профилактические мероприятия с родителями и детьми, в том числе предупредить родителей об ответственности за отсутствие контроля над младшими и подростками. Налоговые вычеты позволяют вернуть до 13% от расходов на обучение, лечение и даже занятия спортом, пишет Газета.ру. Эксперты отмечают, прежде всего можно вернуть налог как за собственное обучение, так и за обучение детей. При этом важно, чтобы образовательная организация имела лицензию, а расходы были подтверждены документально. Кроме того, сюда входят как базовое лечение, так и более сложные медицинские процедуры. Ключевые условия – наличие лицензии учреждения и корректно оформленные документы. Относительно новая категория вычета, которая уже активно применяется – это спорт. Важно, чтобы организация входила в утвержденный государством перечень. Также отмечу, с января прошлого года процедура оформления упростилась. Теперь ФНС может самостоятельно сформировать заявление на вычет на основе данных от организации. Пользователь уже остается только подтвердить его в личном кабинете налогоплательщика. Врачи назвали идеальный завтрак для ясности ума и психического благополучия в течение всего дня, пишет Газета.ру. По их словам, первый прием пищи должен быть таким, чтобы после него не произошло резкого скачка уровня глюкозы в крови. В противном случае человек будет более импульсивный и перегруженный, что сделает принятие важных решений более сложным и стрессовым процессом. Подобное состояние может вызвать сладкий завтрак, отмечают эксперты. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо в течение всего дня, завтрак должен состоять из белков и жиров. Тогда сахар стабилизируется, что приведет к устойчивому притоку энергии. Кроме того, важен порядок приема продуктов. Если начать с клетчатки, например, овощей, перейти к белкам и жирам, а углеводы оставить на потом, то скачок уровня глюкозы будет более плавным. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: радио Ваня.
1: Ведь встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
3: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
4: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
5: Санкт-Петербург – город, где можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере – гулять, а учиться – в Костроме.
6: Костромской государственный университет – твой выбор для успешного будущего.
7: Коль, готовить не хотите? В «Поварешку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
8: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
9: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
11: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
12: Я хочу быть еще ближе.
11: «Радио Ваня».

яркие новинки. Холи Флейм. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Лекс1.ру» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
6: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки. Все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
7: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ Рио, первый этаж. 0+.
8: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44». Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44». Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
9: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325-370-00-010-153.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: Ваня. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Десятки костромичей останутся без воды из-за ремонта водопровода. Россиянам рассказали, реально ли поступить на бюджет без высоких баллов в этом году. Французский геолог нашел 100 яиц динозавров возрастом 72 миллиона лет. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Кострома Горводоканал 26 мая планирует отремонтировать участок водопровода на улице Ткачей в районе дома номер 7, пишет Кострома Тудей. По информации управления ЖКХ, на время ремонта с 10 до 17 часов не будет воды в ряде домов по улицам Задорина, Подгорной, Ткачей и Юных Пионеров. Также в этом районе ограничат движение транспорта по разворотному кольцу. ТЦ-галерея. Автобусы номер 1, 2, 8, 11, 57 и 66 поедут в направлении Рабочего проспекта по штатным маршрутам через ТЦ-галерея, а при движении от Рабочего проспекта по улице Задорина, Козуева и далее по установленным маршрутам. Также отмечу, на время ремонта общественный транспорт не будет останавливаться на остановке улицы Ткачей в направлении центра города. Актуальную информацию о ходе работ жители могут узнать в управляющей компании или диспетчерской службе Кострома-Горводоканал по телефону 31 47 56. В новом учебном году государство выделяет столько же бюджетных мест, что и в предыдущем годы, но перераспределяются они иначе, пишет Газета.ру. Больше мест отдано на инженерные, сельскохозяйственные, медицинские и естественно-научные направления. По словам экспертов, конкуренция в рейтинговых столичных вузах растет. Проходные баллы на популярные программы будут 280+. Однако с результатом 180+ баллов за 3 предмета ЕГЭ поступление на бюджет возможно. Региональные же вузы часто предлагают не только более доступные проходные баллы, но и тесное взаимодействие с местными предприятиями, гарантированное трудоустройство и поддержку в решении жилищных вопросов. В музее парка динозавров во Франции нашли около 100 окаменелых яиц размером с небольшие дыни, пишет Лента.ру. Уникальную находку сделал геолог и основатель музея. Он предполагает, что глубже под землей может находиться еще больше яиц. По его словам, возраст их составляет 72 миллиона лет. Они относятся к позднему меловому периоду. Предполагается, что яйца отложили тираннозавры. Им удалось сохраниться благодаря нововведениям, которые происходили в этом регионе. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: счастлив Сантамолт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама. Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебель нам номер один. Мебели завались!

0: Клиника «Мир здоровья» ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
3: Поликлиника Медэкспресс. Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
4: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
2: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
3: Реклама.
4: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебель нам номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
5: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
7: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
8: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
10: Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме подвели итоги первого этапа гидравлических испытаний теплосетей. Россиянам рассказали, можно ли устанавливать камеру в подъезде. Россияне назвали самых авторитетных боссов из фильмов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме подвели итоги первого этапа гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ-1, пишет администрация города. По результатам первого этапа опрессовки на магистральных трубопроводах выявлено 23 дефекта, а на квартальных сетях 35 повреждений. Кроме того, дополнительное повреждение выявлено на магистральном трубопроводе в центральной части города в районе улицы Свердлова. Бригадами ТГК-2 уже организованы работы по устранению дефекта. Завершить ремонт планируется 27 мая, после чего горячее водоснабжение домов будет восстановлено. Информацию о проводимых ремонтах и сроках восстановления коммунальных услуг жители города могут узнать в своих управляющих компаниях. А также сведения можно получить в аварийно-диспетчерской службе ТГК-2 по телефону 64-92-49. Когда соседи устанавливают камеру на лестничных площадках, которая охватывает не только его дверь, но и соседние, это нарушает права граждан, рассказала газете.ру адвокат Зульфия Атаханова. По ее словам, установка камеры видеонаблюдения без согласия жильцов серьезная правонарушение, которое нарушает сразу три фундаментальных права. Во-первых, нарушается право собственника на общее имущество. Лестничная площадка, стены и коридор принадлежат всем собственникам квартир на праве общей долевой собственности. Поэтому использовать это имущество можно только с согласия всех собственников или по решению общего собрания. Во-вторых, нарушаются и личные права гражданина, право на неприкосновенность частной жизни. Ну и в-третьих, отмечает эксперт, самовольной установкой камеры видеонаблюдения нарушается право на защиту персональных данных. Съемка без согласия человека и сбор данных о нем незаконны. Россияне назвали самых авторитетных бизнесменов и руководителей из фильмов и сериалов, пишет газета.ру. Среди самых узнаваемых фильмов и сериалов о предпринимателях и боссах лидируют советские кинокартины. Первое место занял фильм «Москва слезам не верит». Его назвали 69% опрошенных. На втором месте «Служебный роман» с результатом 67%. Замыкают тройку «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит». Самыми харизматичными экранными бизнесменами и руководителями россияне считают Джордана Белфорта из фильма «Волк с Уолл-стрит», Тони Старка из «Железного человека» и Сильвестра Сергеева из сериала «Универ». При этом, если среди мужчин наиболее харизматичным героем оказался Белфорт, то среди женщин Людмила Прокофьевна Калугина и «Служебного романа». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Реклама.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
6: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
7: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костромскую область поступила новая ледовая техника. Рособорнадзор рассказал, что может находиться на столе во время ЕГЭ. Психолог объяснила, как сохранить знания школьников летом. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Для физкультурно-оздоровительного комплекса в Шарье купили новое оборудование, пишет Кострома Тудей. В частности, там появилась ледозаливочная машина российского производства, предназначенная для использования на больших ледовых аренах, включая площадки стандартов НХЛ и Олимпийские арены. Кроме того, в комплексе теперь есть техника для ухода за покрытием у бортов. Напомню, ледовый дворец ждали долго, работы начались еще в 2022 году, но старые подрядчики сорвали сроки и контракты с ними расторгли. Открыть комплекс планируют 1 июля. Там будут заниматься группы по хоккею, фигурному катанию и конькобежному спорту. У участников ЕГЭ этого года на столе могут находиться вода, перекус, лекарства, а на отдельных экзаменах калькуляторы, словари и линейки. Это следует из документа Рособорнадзора. Так, например, на экзамены по географии, химии и биологии разрешается взять непрограммируемый калькулятор, а на математику можно принести линейку, не содержащую справочной информации. Сдающие физику могут воспользоваться и калькулятором, и линейкой, а тем, кто сдает ЕГЭ по литературе, будут предоставлены орфографические словари. Пользоваться личными словарями при этом не рекомендуется. Для сдачи экзамена по информатике участникам предоставят компьютеры с установленным программным обеспечением, а для тех, кто сдает иностранные языки, в аудиториях подготовят оборудование для устной части экзамена и аудирования. Универсального рецепта для подготовки школьников к учебному году во время каникул не существует. Об этом рассказала кандидат психологических наук Наталья Искрин. Ее слова приводит газета.ру. По ее словам, в случае сложности с вхождением в процесс после лета лучше дать детям отдохнуть в течение месяца, а после постепенно увеличивать нагрузку. Ребенку, который легко с этим справляется, можно дать перерыв на 3 месяца и предоставить больше возможностей для физического развития. Минимальным временем, которое нужно давать ученику на отдых, считается 3 недели после конца учебного года. Кроме того, для мотивации школьников в каникулы она посоветовала использовать жетонную систему, например, денежное вознаграждение или походы в интересные места. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Come on.

0: фильм.
1: Здравствуйте, мои дорогие и любимые. Привет всем, кто слушает радио Ваня из Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Шмурай. Средина недели. Маленькая пятница, 27 мая. Настало время сыграть в игру «Угадай фильм», друзья мои. И сегодня, как всегда по средам, мы загадываем голливудское кино. Вы знаете, скажу вам по секрету, идею загадать этот фильм мне невольно подсказал один из наших радиослушателей. Как-нибудь объясню, как это произошло. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Князь Маргарин назвал меня змеей.
3: Он не называл.
4: Нет, не змеей, это слишком для вас. Вы всего лишь хвостун, который утверждает, что знает французский. И к слову, в «Богемии» нет Андре. Героя зовут Родольфа. И хотя место действия Франция, ее редко играют по-французски так, как написано, она по-итальянски.
1: Если вспомнили название этой чудесной романтической картины, звоните 325-696, код города 812. Сегодня победителю достанутся два билета на любой сеанс кинотеатра «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Всем удачи, предлагаю сыграть и жду ваших звонков.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
3: Реклама. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325-370-00-10-153.
5: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: «Угадай фильм».
1: Ну что, дорогие мои хорошие, давайте подведем итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Татьяна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Татьяна, очень приятно вас слышать. Уверен, что вы знаете название этой картины, но по правилам давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Князь Маргарин назвал меня змеей.
4: Он не называл.
3: Нет, не змеей, это слишком для вас. Вы всего лишь хвостун, который утверждает, что знает французский. И к слову, в Богемии нет Андре. Героя зовут Родольфа. И хотя место действия Франция, ее редко играют по-французски так, как написано, она по-итальянски.
1: Итак, Татьяна, что же это за фильм?
2: Кейт и Лео.
0: Угайдал!
1: Кейт и Лео, и о чем же там, помните?
2: Про любовь.
1: Про любовь, а еще про перемещение...
2: Во времени.
1: Точно! И каким образом это перемещение происходило?
2: О, я не помню уже, как-то упала с моста, по-моему.
1: Да, вы совершенно правы. Я просто представил себе эту картину. Нужно было сигануть с Бруклинского моста в Нью-Йорке, чтобы переместиться в 19 век. Вы бы на такое отчаялись?
2: Все может быть.
1: Ну да. Мы никогда не знаем, на что же мы способны, когда в нас живет большое и светлое чувство под названием любовь.
2: Любовь.
1: Помните, кто главные роли исполнял? Мэг Райан и Хью Джекман.
2: Да, точно, Хью Джекман.
1: Он меня вообще поразил, потому что я выяснил для себя, что, оказывается, он не только вот этот вот человек вот с этими...
2: С когтями большими.
1: Да, он не только росомаха, он просто настоящий такой джентльмен.
2: Романтик
1: и джентльмен. Кстати, специально ездил в Англию, брал уроки хороших манер, танцев и верховой езды. Ну, прекрасный из него джентльмен получился, что уж тут говорить. Вообще, вы бы какой век выбрали? Вот окажись в этой ситуации, 20-й и 21-й или 19-й?
2: Наверное, 19-й.
1: А я даже не знаю, я еще не решил для себя. Я подумаю на эту тему, хотя, конечно, побывать было бы интересно. Татьяна, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс кинотеатра «Синема 5», расположенный в ТРК, Шкиперский молл. Хотите кого-нибудь поприветствовать?
2: Да, коллегам по работе, отличным девчонкам, всем привет.
1: Девчонки, огромнейший вам привет, хорошего дня. Татьяна, спасибо еще раз за игру.
2: Спасибо большое.
1: Всего доброго. Друзья, я напомню, партнер рубрики «Кинотеатр Синема 5». Удивляй по-новому, признавайся в любви, поздравляй близких или делай предложение на большом экране. Подробнее на сайте cinema5.ru, ООО «Синема 98».
0: Угадай фильм на радио «Ваня».

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Лекс1.ру» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
3: Реклама. Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
4: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Ваня. Радио Ваня.

0: как житель одного из самых прекраснейших городов мира не мог пройти мимо этого праздника. Сегодня, друзья мои, отмечается день рождения Санкт-Петербурга. 27 мая в 1703 году по указу Петра I был основан этот город. Сегодня ему 323. На тему праздника наш сегодняшний хит-парад.
1: Пятое место.
0: Повторюсь, 27 мая 1703 года благодаря Петру I был заложен первый камень в основании Петропавловской крепости. По неподтвержденной версии, Петр Великий лично начал копать ров для будущей твердыни. По задумке царя, этот город должен был стать самым настоящим Римом.
1: Четвертое место.
0: По сути, с 1712 по 721 год столица России находилась на чужой земле, ведь тогда Петр еще не победил своих противников, но уже начал основывать город на их землях. Он был назван в честь апостола Петра. Изначально название звучало именно как Санкт-Петербург. Однако позже, примерно через 20 лет, название приобрело немецкое произношение.
1: Третье место.
0: Многие годы эту дату никак не праздновали спустя целое столетие. В 1803 году Александр I повелел украсить Петербург к его юбилею. А основы многих будущих торжеств, включая военные демонстрации и артиллерийские залпы, заложил, конечно же, царь Петр.
1: Второе место.
0: Во второй раз день города жители северной столицы отмечали уже в 1903 году. Праздник в честь 200-летия Петербурга организовывал купец первой гильдии Павел Лилянов. В этот день в городе открыли один из самых знаменитых мостов – Троицкий. На церемонии присутствовал Николай II. Император лично включил разводной механизм моста.
1: Первое место.
0: Праздник начинается с официального сигнала выстрела пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Также в этот день зажигают факелы растральных колонн, что придает центру северной столицы величественный вид. Этот город стал местом вдохновения для многих творческих личностей, символом мистики, культуры и просвещения. Именно поэтому День Санкт-Петербурга является праздником не только местных жителей, но и жителей всей России. С праздником!
1: Великолепная пятерка! Ваня, Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области создадут карту диких пляжей. Россиянам напомнили, как получить налоговый вычет в этом году. Врачи раскрыли формулу идеального завтрака для психического благополучия. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области появится карта диких пляжей, пишет Кострома Тудей. Решение о ее создании приняли областные власти после гибели ребенка в Шарье. Кроме того, после трагедии Костромская область дополнительно усиливает силы и средства, привлеченные к организации вопросов безопасности. Профильному департаменту поручили ужесточить контроль пребывания детей без взрослых на воде, а также усилить группы спасателей традиционных местах купания. С УМВД по Костромской области решили вопрос о максимальном приближении маршрутов патрулирования к местам отдыха детей на воде. Также на оперативном совещании Сергей Ситников потребовал от Департамента образования и науки во всех детских учреждениях провести дополнительные профилактические мероприятия с родителями и детьми, в том числе предупредить родителей об ответственности за отсутствие контроля над младшими и подростками. Налоговые вычеты позволяют вернуть до 13% от расходов на обучение, лечение и даже занятия спортом, пишет Газета.ру. Эксперты отмечают, прежде всего можно вернуть налог как за собственное обучение, так и за обучение детей. При этом важно, чтобы образовательная организация имела лицензию, а расходы были подтверждены документально. Кроме того, сюда входят как базовое лечение, так и более сложные медицинские процедуры. Ключевые условия – наличие лицензии учреждения и корректно оформленные документы. Относительно новая категория вычета, которая уже активно применяется – это спорт. Важно, чтобы организация входила в утвержденный государством перечень. Также отмечу, с января прошлого года процедура оформления упростилась. Теперь ФНС может самостоятельно сформировать заявление на вычет на основе данных от организации. Пользователь уже остается только подтвердить его в личном кабинете налогоплательщика. Врачи назвали идеальный завтрак для ясности ума и психического благополучия в течение всего дня, пишет Газета.ру. По их словам, первый прием пищи должен быть таким, чтобы после него не произошло резкого скачка уровня глюкозы в крови. В противном случае человек будет более импульсивный и перегруженный, что сделает принятие важных решений более сложным и стрессовым процессом. Подобное состояние может вызвать сладкий завтрак, отмечают эксперты. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо в течение всего дня, завтрак должен состоять из белков и жиров. Тогда сахар стабилизируется, что приведет к устойчивому притоку энергии. Кроме того, важен порядок приема продуктов. Если начать с клетчатки, например, овощей, перейти к белкам и жирам, а углеводы оставить на потом, то скачок уровня глюкозы будет более плавным. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня. Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. В шаге от мысли к реальности.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Писать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом...

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу посоветовать вам фильм под названием «Очень опасная штучка». Это и боевик, и комедия, и криминал, и детектив, и даже триллер. А главную роль в этой картине исполнила очаровательная Кэтрин Хайгл. Там такая история. Жила себе скромная продавщица нижнего белья, и вдруг ее уволили. Она решила кардинально поменять профессию. Теперь она охотится на мужчин, за поимку которых назначена солидная награда. То есть, говоря американским языком кино, она стала охотником за головами. Ее главное оружие — женская интуиция и модные туфли на высоких каблуках. Ну как же иначе? Но даже они бессильны перед главной целью – мужчиной ее мечты. А он красив, остроумен и смертельно опасен. При этом он еще и ее бывший. Представляете, какая запутанная ситуация? Я думаю, эту картину со всей уверенностью можно назвать комедийным боевиком, который, тем не менее, держит в напряжении из-за своей детективной составляющей. Посмотрите и убедитесь лично. Кино на вечер – очень опасная штучка. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вот вы знаете, оказывается, связь между потусторонним и реальностью все-таки существует. Кому-то рассказы о привидениях могут показаться всего лишь страшилками, которые ничего не значат, но только не индийским полицейским. Они издали указ, касающийся всех сотрудников, внимательно относиться к подобным страшилкам и брать их на заметку как свидетельство о потенциальных преступлениях. Оказывается, в последние пару месяцев было раскрыто 2 преступления, и все благодаря призрачным рассказам. Люди, жалующиеся на то, что их преследуют привидения, оказывались по результатам расследований виновниками. И хотя в данных случаях речь шла, возможно, не столько о паранормальном, сколько о том, что преступников-то попросту заела совесть, а отсюда и жалобы на потусторонние преследования, полицейским это не важно. Если очередная байка-страшилка закончится раскрытием преступления, значит, справедливость в любом случае восторжествовала. С этим не поспоришь. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: и счастлив Сандавол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама.
4: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
5: Жизнь – это игра. И ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
6: Костромской государственный университет. Твоя игра, твои правила.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
8: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Десятки костромичей останутся без воды из-за ремонта водопровода. Россиянам рассказали, реально ли поступить на бюджет без высоких баллов в этом году. Французский геолог нашел 100 яиц динозавров возрастом 72 миллиона лет. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Кострома Горводоканал 26 мая планирует отремонтировать участок водопровода на улице Ткачей в районе дома номер 7, пишет Кострома Тудей. По информации управления ЖКХ, на время ремонта с 10 до 17 часов не будет воды в ряде домов по улицам Задорина, Подгорной, Ткачей и Юных Пионеров. Также в этом районе ограничат движение транспорта по разворотному кольцу галерея. Автобусы номер 1, 2, 8, 11, 57 и 66 поедут в направлении Рабочего проспекта по штатным маршрутам через ТЦ галерея, а при движении от Рабочего проспекта по улице Задорина, Козуева и далее по установленным маршрутам. Также отмечу, на время ремонта общественный транспорт не будет останавливаться на остановке улицы Ткачей в направлении центра города. Актуальную информацию о ходе работ жители могут узнать в управляющей компании или диспетчерской службе Кострома-Горводоканал по телефону 31 47 56. В новом учебном году государство выделяет столько же бюджетных мест, что и в предыдущем годы, но перераспределяются они иначе, пишет газета.ру. Больше мест отдано на инженерное, сельскохозяйственное, медицинское и естественно-научное направление. По словам экспертов, конкуренция в рейтинговых столичных вузах растет. Проходные баллы на популярные программы будут 280+. Однако с результатом 180+ баллов за 3 предмета ЕГЭ поступление на бюджет возможно. Региональные же вузы часто предлагают не только более доступные проходные баллы, но и тесное взаимодействие с местными предприятиями, гарантированное трудоустройство и поддержку в решении жилищных вопросов. В музее парка динозавров во Франции нашли около 100 окаменелых яиц размером с небольшие дыни, пишет Лента.ру. Уникальную находку сделал геолог и основатель музея. Он предполагает, что глубже под землей может находиться еще больше яиц. По его словам, возраст их составляет 72 миллиона лет. Они относятся к позднему меловому периоду. Предполагается, что яйца отложили тираннозавры. Им удалось сохраниться благодаря нововведениям, которые происходили в этом регионе. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
5: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
5: О, «Цимус».
1: Реклама.
6: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались.
7: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
8: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор. Анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
9: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
10: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
11: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
12: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Гадай. Ждем вас в парке на Никитской.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
13: Алло!
2: Ваня. Радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певица Максим стала гостьей шоу рэпера Басты, где рассказала о своей бурной юности и о том, какими растут современные подростки. Артистка призналась, что разница между ее поколением и поколением старшей дочери колоссальная. По словам певицы, в 17 лет она жила совсем другой жизнью, более хаотичной и бурной. Максим была легкой на подъем и быстро решалась на любые перемены и бунты. Моей старшей дочери 17, я могу сказать, что мои 17 и ее 17 – это кардинально разные планеты. Планеты, галактики. Меня в ее годы ловили всей Казанью. Марина, стой! А я, как воздушный шарик, разгильдяйка была ужасная, вспоминает певица. Артистка добавила, что она в этом возрасте уже работала и рано стала самостоятельной. При этом ее дочь ведет совсем другой образ жизни. Максим отметила, что у дочки есть разные друзья, включая тех, кто активно экспериментирует со своей внешностью. Но это не отменяет того, что современное поколение сильно отличается от предыдущего. От себя добавлю, может быть, они чуточку не такие, как мы. А вот небо все такое же голубое, и трава все такая же зеленая.
0: Звездный час. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Колумбийская певица Шакира в интервью изданию «Таймс» откровенно высказалась о своей жизни после разрыва с футболистом Жераром Пике, отцом ее двоих сыновей, 13-летнего Милана и 11-летнего Саши. Тот период она назвала самым мрачным моментом. Тогда на фоне расставания рухнула семья, о которой она мечтала. «Я пережила столько боли, но это, возможно, неожиданно сделало меня мудрее», — заявила Шакира. «Говорят, что то, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. И это правда. Я благодарю жизнь за каждый миг, за светлые и темные моменты, за людей, которые заставили меня страдать, потому что они стали моими учителями». Несмотря на пережитое, певица сохранила уважение к бывшему партнеру. «Я всегда буду благодарна отцу моих детей за то, что он сделал меня той матерью, которой я являюсь сегодня», — заявила Шакира. Напомним, артистка и футболист Жерар Пике расстались в 2022 году после 11 лет отношений. В личной жизни певицы пока что все тихо, но мне что-то подсказывает, что такая крутышка, как Шакира, долго в одиночестве не останется.
0: «Звездный час».

0: счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
4: Реклама. Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
5: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
6: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
7: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
8: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
9: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
10: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
11: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-010-153.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
13: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: как мне жить.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме подвели итоги первого этапа гидравлических испытаний теплосетей. Россиянам рассказали, можно ли устанавливать камеру в подъезде. Россияне назвали самых авторитетных боссов из фильмов. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме подвели итоги первого этапа гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ-1, пишет администрация города. По результатам первого этапа опрессовки на магистральных трубопроводах выявлено 23 дефекта, а на квартальных сетях 35 повреждений. Кроме того, дополнительное повреждение выявлено на магистральном трубопроводе в центральной части города в районе улицы Свердлова. Бригадами ТКГ-2 уже организованы работы по устранению дефекта. Завершить ремонт планируется 27 мая, после чего горячее водоснабжение домов будет восстановлено. Информацию о проводимых ремонтах и сроках восстановления коммунальных услуг жители города могут узнать в своих управляющих компаниях. А также сведения можно получить в аварийно-диспетчерской службе ТКГ-2 по телефону 64-92-49. Когда соседи устанавливают камеру на лестничных площадках, которая охватывает не только его дверь, но и соседние, это нарушает права граждан, рассказала газете РУ адвокат Зульфия Атаханова. По ее словам, установка камеры видеонаблюдения без согласия жильцов – серьезная правонарушение, которое нарушает сразу три фундаментальных права. Во-первых, нарушается право собственника на общее имущество. Лестничная площадка, стены и коридор принадлежат всем собственникам квартир на праве общей долевой собственности. Поэтому использовать это имущество можно только с согласия всех собственников или по решению общего собрания. Во-вторых, нарушаются и личные права гражданина, право на неприкосновенность частной жизни. Ну и в-третьих, отмечает эксперт, самовольной установкой камеры видеонаблюдения нарушается право на защиту персональных данных. Съемка без согласия человека и сбор данных о нем незаконны. Россияне назвали самых авторитетных бизнесменов и руководителей из фильмов и сериалов, пишет газета РУ. Среди самых узнаваемых фильмов и сериалов о предпринимателях и боссах лидируют советские кинокартины. Первое место занял фильм «Москва слезам не верит». Его назвали 69% опрошенных. На втором месте «Служебный роман» с результатом 67%. Замыкают тройку «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит». Самыми харизматичными экранными бизнесменами и руководителями россияне считают Джордана Белфорта из фильма «Волк с Уолл-стрит», Тони Старка из «Железного человека» и Сильвестра Сергеева из сериала «Универ». При этом, если среди мужчин наиболее харизматичным героем оказался Белфорт, то среди женщин Людмила Прокофьевна Калугина и «Служебного романа». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Мы сажаем огурец. Вот какой он молодец. Друзья, напомню, что на Радио Ваня полным ходом идет садово-огородническое реалити «Зеленый друг легкой посадки». Мои любимые коллеги Алексей и Варвара в утреннем шоу «Батарейки» выращивают молодой и зеленый огурец. Ну, выращивают они его, естественно, денно и ношно, но объявляют результаты каждое утро. Вы, кстати, можете присоединиться и следить за новостями о нашем зеленом питомце в сообществе «Радио Ваня» ВКонтакте. А помогает моим коллегам, да всем нам помогает «Терравита» – живая земля и удобрения с биобактериями. Кстати, если забыли сорт огурца, я с удовольствием напомню. Зеленый гномик F1. Расти, огурец. Не маленький, а большой.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: Оптимус, Москва, ОГРН, 12-770-086-898.
3: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
4: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
5: 12+.
6: Реклама.
7: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались.
8: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
9: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
10: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
11: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
12: Поликлиника Медэкспресс. Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
13: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
11: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
14: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
15: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Слаб-Сити будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса. Но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок называют последним пристанищем свободы. Впрочем, свобода это своеобразная. Люди здесь живут в трейлерах без воды и электричества, а представителей коммунальных служб здесь никто и никогда в глаза не видел. Впрочем, есть и свои плюсы. О налогах и квартплатах местные жители также не переживают по причине их отсутствия. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет не так жарко. Но это не повод унывать, ведь теплая погода еще придет. Днем температура воздуха составит плюс 12, а ночью до плюс 7 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода.
16: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: любила жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Как житель одного из самых прекраснейших городов мира не мог пройти мимо этого праздника? Сегодня, друзья мои, отмечается день рождения Санкт-Петербурга. 27 мая в 1703 году по указу Петра I был основан этот город. Сегодня ему 323. На тему праздника наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Повторюсь, 27 мая 1703 года благодаря Петру I был заложен первый камень в основании Петропавловской крепости. По неподтвержденной версии, Петр Великий лично начал копать ров для будущей твердыни. По задумке царя, этот город должен был стать самым настоящим Римом.
0: Четвертое место.
1: По сути, с 1712 по 721 год столица России находилась на чужой земле, ведь тогда Петр еще не победил своих противников, но уже начал основывать город на их землях. Он был назван в честь апостола Петра. Изначально название звучало именно как Санкт-Петербург. Однако позже, примерно через 20 лет, название приобрело немецкое произношение.
0: Третье место.
1: Многие годы эту дату никак не праздновали спустя целое столетие. В 1803 году Александр I повелел украсить Петербург к его юбилею. А основы многих будущих торжеств, включая военные демонстрации и артиллерийские залпы, заложил, конечно же, царь Петр.
0: Второе место.
1: Во второй раз день города жители северной столицы отмечали уже в 1903 году. Праздник в честь 200-летия Петербурга организовывал купец первой гильдии Павел Лилянов. В этот день в городе открыли один из самых знаменитых мостов – Троицкий. На церемонии присутствовал Николай II. Император лично включил разводной механизм моста.
0: Первое место.
1: Праздник начинается с официального сигнала выстрела пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Также в этот день зажигают факелы растральных колонн, что придает центру северной столицы величественный вид. Этот город стал местом вдохновения для многих творческих личностей, символом мистики, культуры и просвещения. Именно поэтому День Санкт-Петербурга является праздником не только местных жителей, но и жителей всей России. С праздником!
0: Великолепная пятерка! Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: нравится мне.
1: Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
2: Одинокий шмурай.
3: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Забавная история произошла на одной китайской свадьбе. После начала банкета, проходившего в отеле, невеста ушла, чтобы переодеться. А когда вернулась, намереваясь произнести благодарственный тост, то увидела, что за столиками-то пусто. Гости уже поели и разошлись. Невеста поругалась с первым подвернувшимся под руку. А это был, конечно же, жених. Теперь она подала жалобу на отель, утверждая, что там еду подали раньше времени. Якобы договоренность была другая. В отеле же утверждает, что поскольку свадьба проходила днем в будни, гости, естественно, торопились на работу и по другим делам, поэтому они и так бы рано разошлись. Кроме того, девушка, вы слишком долго переодевались, целый час, и вполне естественно, что приглашенные все съели и решили, что праздник закончился. Стороны так и не пришли к соглашению. И чем закончится этот конфликт? Пока что неизвестно. Будем ждать. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Зеленый друг. Легкой посадки. В предыдущих сериях
3: мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
4: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
2: Следите за продолжением в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на Радио Ваня. Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нордпалп.
5: Реклама. Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
6: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 000 семей.
7: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее.
2: «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Продолжительность ежегодного отпуска можно увеличить с 28 до 35 дней. Среди зумеров положительно относятся к онлайн-продажам 40% респондентов. В фильмах, ставших кассовыми хитами, в 4 раза чаще снимаются говорящие животные, чем женщины старше 60 лет. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Продолжительность ежегодного отпуска нужно увеличить с 28 до 35 дней, в том числе для компенсации выходных, которые теряются внутри отпуска. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Николай Новичков. Согласно Трудовому кодексу России, отпуск можно разделить на части, при этом одна из них должна быть минимум 14 календарных дней, из которых 4 дня – это выходные. Парламентарий считает, что такое количество дней даст возможность россиянам полноценно отдохнуть и восстановить силы. По его мнению, мера предотвратит профессиональное выгорание. Среди зумеров положительно относятся к онлайн-продажам 40% респондентов, а отрицательно только 14%. Это самый низкий показатель среди трех поколений. Зумеры отличаются быстротой принятия решений. Чаще всего они регистрируют индивидуальные предприятия в 22-24 года, а пик приходится на 23. В этом возрасте бизнес открывают 14% представителей поколения, когда обычно молодые люди только оканчивают вузы. Больше четверти зумеров, 28%, видят онлайн-торговлю как единственное направление для своего будущего бизнеса. У зумеров, которым интересен запуск бизнеса в других сферах, популярны такие направления, как маркетинг и пиар, индустрия искусств и развлечений, услуги по ремонту и клинингу. И в завершении выпуска. В фильмах, ставших кассовыми хитами, в 4 раза чаще снимаются говорящие животные, чем женщины старше 60 лет. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на данные исследования, проведенного в рамках кампании против эйджизма «Возраст без ограничений». Аналитики изучили 100 самых успешных фильмов, вышедших в Великобритании в 23-м, 24-м и 25-м годах, и обнаружили, что в 5 из них главную роль сыграли пожилые женщины, а примерно в 20 – говорящие животные и другие сказочные существа. В 6 из сотни таких фильмов снялись мужчины-актеры по имени Крис. 3 роли забрал Крис Пратт, остальные Крис Пайн, Крис Хемсворт и Кристиан Фридель. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Реклама.
5: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
6: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Слаб-Сити будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса. Но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок называют последним пристанищем свободы. Впрочем, свобода это своеобразная. Люди здесь живут в трейлерах, без воды и электричества, а представителей коммунальных служб здесь никто и никогда в глаза не видел. Впрочем, есть и свои плюсы. О налогах и квартплатах местные жители также не переживают по причине их отсутствия. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет не так жарко. Но это не повод унывать, ведь теплая погода еще придет. Днем температура воздуха составит плюс 12, а ночью до плюс 7 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу посоветовать вам фильм под названием «Очень опасная штучка». Это и боевик, и комедия, и криминал, и детектив, и даже триллер. А главную роль в этой картине исполнила очаровательная Кэтрин Хайгл. Там такая история. Жила себе скромная продавщица нижнего белья, и вдруг ее уволили. Она решила кардинально поменять профессию, теперь она охотится на мужчин, за поимку которых назначена солидная награда. То есть, говоря американским языком кино, она стала охотником за головами. Ее главное оружие — женская интуиция и модные туфли на высоких каблуках. Ну как же иначе? Но даже они бессильны перед главной целью – мужчиной ее мечты. А он красив, остроумен и смертельно опасен. При этом он еще и ее бывший. Представляете, какая запутанная ситуация? Я думаю, эту картину со всей уверенностью можно назвать комедийным боевиком, который, тем не менее, держит в напряжении из-за своей детективной составляющей. Посмотрите и убедитесь лично. Кино на вечер – очень опасная штучка. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вот вы знаете, оказывается, связь между потусторонним и реальностью все-таки существует. Кому-то рассказы о привидениях могут показаться всего лишь страшилками, которые ничего не значат, но только не индийским полицейским. Они издали указ, касающийся всех сотрудников, внимательно относиться к подобным страшилкам и брать их на заметку как свидетельство о потенциальных преступлениях. Оказывается, в последние пару месяцев было раскрыто 2 преступления, и все благодаря призрачным рассказам. Люди, жалующиеся на то, что их преследуют привидения, оказывались по результатам расследований виновниками. И хотя в данных случаях речь шла, возможно, не столько о паранормальном, сколько о том, что преступников-то попросту заела совесть, а отсюда и жалобы на потусторонние преследования, полицейским это не важно. Если очередная байка-страшилка закончится раскрытием преступления, значит, справедливость в любом случае восторжествовала. С этим не поспоришь. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
3: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
5: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Подписан закон, подразумевающий сокращение числа составляемых документов при задержании нетрезвых водителей. Установка видеокамеры на лестничной площадке может нарушать права граждан. Россиянам рассказали, какие виды спорта помогают быстрее снять стресс. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий сокращение числа составляемых документов при задержании нетрезвых водителей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее при отстранении водителя с признаками опьянения инспектору нужно было заполнять до 5 бумаг. Теперь же сведения об отстранении, а также о задержании автомобиля, можно будет вносить не в отдельные документы, а непосредственно в протокол об административном правонарушении, акт медосвидетельствования, определение о возбуждении дела или другие процессуальные документы. Когда соседи устанавливают камеру на лестничных клетках, которая охватывает не только дверь, но и соседние, это нарушает права граждан, рассказала газете «Ру» адвокат Зульфия Атаханова. По ее словам, установка камеры видеонаблюдения без согласия жильцов – серьезное правонарушение, которое нарушает сразу два фундаментальных права. Во-первых, нарушается право собственника на общее имущество. Лестничная площадка, стены и коридор принадлежат всем собственникам квартир на праве общей долевой собственности. Использовать это имущество, вешать камеру, сверлить стены и так далее можно только с согласия всех собственников или по решению общего собрания. Самовольная установка оборудования – это незаконное распоряжение общим имуществом, объяснила адвокат. И в завершении выпуска россиянам рассказали, какие виды спорта помогают быстрее снять стресс. По словам экспертов, при накопившемся раздражении людям чаще подходят более интенсивные форматы – бокс, единоборство, силовые тренировки, функциональный тренинг. Они дают выраженную физическую нагрузку и помогают снять мышечное напряжение. Для тех, кто наоборот сталкивается с переутомлением, перегрузкой и нарушением концентрации, лучше работают более спокойные практики – плавание, йога, пилатес, растяжка или длительные прогулки. Иначе влияют на людей игровые виды спорта. Они подходят тем, кому важно не только нагрузить тело, но и быстро переключить внимание с рабочих задач. К таким форматам относятся футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, теннис, бадминтон и сквош. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня!

0: я любила.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
2: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Реклама.
5: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Слэп-Сити будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса. Но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок называют последним пристанищем свободы. Впрочем, свобода это своеобразная. Люди здесь живут в трейлерах, без воды и электричества, а представителей коммунальных служб здесь никто и никогда в глаза не видел. Впрочем, есть и свои плюсы. О налогах и квартплатах местные жители также не переживают по причине их отсутствия. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет не так жарко. Но это не повод унывать, ведь теплая погода еще придет. Днем температура воздуха составит плюс 12, а ночью до плюс 7 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
2: Санкт-Петербург – город, где можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере – гулять, а учиться – в Костроме.
3: Костромской государственный университет – твой выбор для успешного будущего.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня. Радио Ваня.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

«Солнышко в руках». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: изъян.
1: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
2: Чтобы

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: простишь потом.
1: Не сходи с ума.

0: потом.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Что это за...

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня.

яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!